0: туда бы вот.
1: Так вдоль тела вот так вот бы разложился. Под лапками вот так.
2: Помял бы.
1: Но что касается погодных данных, вот этих вот всех, возможно, именно они повлияли на то, что уже в это время какие-то неприятности на дорогах случаются. Вот Антон предупреждает, что на Ипподромской в сторону нового моста, центрального, Новониколаевского, как теперь, да, принято его называть, сильная авария, все колом от Фрунзе, лучше туда не ехать.
0: Эх, повнимательнее, пожалуйста, правда. Сыро, серо. Вот такой это денек.
1: Ну, знаешь, в идеале было бы, конечно, вообще никуда не ехать. В это время спать себе, седьмой сон видеть.
0: Ну точно, а в среду кто это придумал?
1: Ну кто это позволит нам такое?
0: Какую среду мы будем спать и никуда не приедем?
1: Новогоднюю.
0: 4 ноября, праздничный день. Потерпеть месяцок чуть меньше.
1: Подожди,
0: а там среда будет?
1: Там среда будет выходной?
0: Выходной день, один денек.
1: А, вот это посередине, не вашим, не нашим. Да, вот это вот.
0: Что это не вашим?
1: Вот это вот, один день не пойми какой.
0: Ай, вашим не надо, я возьму.
1: Я про выходной.
0: А я с удовольствием.
1: Вот ты берешь, да, его,
0: конечно,
1: записываешь.
0: Обожать, никуда не ехать среди недели.
1: Ну, а когда все дни, мне кажется, сколько, 10 дней или 11, да, у нас в январе мы будем отдыхать.
0: Юль, мы 24 дня в январе отдыхаем.
1: Ну, это мы потом расскажем.
0: Но сейчас, друзья, вернемся в эту среду. Она разная, она достаточно напряженная, поэтому бодрости, духа и здоровья пожелаем вам вместе с нашим генеральным партнером лаборатории Гемотест.
1: А в Гемотест контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Давайте листать календарь событий, подкинем поводы для разговора. Это среда, интересная такая среда.
2: Ну,
1: прям,
2: давайте.
1: Прям среда, среда.
2: По поводу
1: прям
2: праздников. Ну. Сегодня Всемирный день хлопка.
1: Ой,
2: ты надел, что на тебе хлопковое?
1: Вот сейчас на мне все хлопковое. Ну, единственная резинка там 5% эластан или кто там.
2: Ну, то есть немного, чтобы, да, как бы...
1: Чтобы не спадало.
2: Не спадало. И так это...
1: как хлопок.
2: Гуляло по фигуре в зависимости от того, сколько килограммов ты потерял, да, или наел.
1: А вот что-то странно звучит, кстати, мое высказывание. Человек хлопать, я бы сейчас хлопнул, да?
2: Сегодня также, если...
1: Хлопнул в ладоши. Хлоп-хлоп.
2: Если из серьезного, то день создания штабных подразделений МВД России.
1: Поздравляем.
2: Из, опять же, интересного, ну, наверное... Фактически можно поздравить город Томск, потому что в 1604 году в Сибири закончено строительство Томского острога. Этот день, собственно, является официальной датой основания Томска.
1: Типа,
2: ну, то есть это не день города у них сегодня, но день основания Томска.
1: Хорошо, поздравляем.
2: Еще, ну, все-таки соседи, да, как ни крути.
1: Конечно, любим, обожаем.
2: В 1806 году в Англии запатентовали первую копировальную бумагу. Ну, наконец-то.
1: Ну, как же мы жили без этого. И
2: переписывали вот это по 100 раз, да? А наконец-то вот можно было один раз написать, и вот у тебя две бумажки, а не одна. Ну и среди именинников сегодняшнего дня.
1: Давайте узнаем,
2: для тех, кто помнит, для тех, кто помнит, программа, помните, «До и после полуночи»?
1: Нет, конечно, нам не разрешали смотреть. Но...
2: Не, ну я помню. Владимир Молчанов, ведущий этой программы. Ну, это называется вот «Кто помнит, тот помнит». Ну, сегодня, конечно же, отмечает день рождения президент нашей страны Владимир Владимирович
1: Поздравляем
2: Путин.
1: Поздравляем, по этому поводу послушаем песню. У нас есть.
2: Да?
1: Да. Я так ждала тебя, Вова.
2: А, вот!
1: А я работал с президентом.
2: Сегодня также отмечает день рождения Максим Траньков, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы. Ну и Тони Брэкстон. Кто не знает Тони Брэкстон, Unbreak My Heart или Spanish Guitar.
1: У нас, по-моему, первый вариант, который ты сказала, есть в ремиксе.
2: То есть чуть побыстрее.
1: Можно вот, ну, чтобы там обрыдаться можно.
2: А ремикс, он такой половинчатый. Половинка ты рыдаешь, а половинка ты танцуешь.
1: Разгоняется, да. На разгончике. Но сначала все, что запланировано, уже есть. В трек-листе поставим. Ну и, конечно же, тему для разговора подкинем.
2: Сегодня мы решили поговорить на такую тему житейско, даже немного бытовую. Сегодня заглядываем в ваши квартиры, дома и выясняем, сейчас расскажу, почему именно об этом мы решили поговорить, что лежит у вас на прикроватной тумбочке. Ну или у того места, где вы спите, если самой тумбочки
1: что-то
2: нет,
1: рядышком,
2: вот,
1: да.
2: Вы же складываете там тот же телефон, да, куда-то?
1: У меня, ты же знаешь, когда я переезжал, во-первых, где-то месяцев 7-8 не было кровати, и я купил сначала матрас.
2: Так.
1: И спал на нем. А потом у меня лет 7-8 не было тумбочки. Сейчас она у меня есть. И шикарная киевская табуреточка стояла, там все.
2: Вот, ну, то есть роль тумбочки может выполнять все, что угодно.
1: Вообще классно.
2: У меня, откуда это родилась идея этой темы, потому что буквально на днях один человек, приходя ко мне в гости, сказал: «Почему у тебя всегда на тумбочке лежит коробочка с лекарствами?»
1: Юль.
2: Такая небольшая.
1: Ну, могла бы не рассказывать.
2: Да нет.
1: Ну, как небольшая? От обуви?
2: Я расскажу. Нет, нет. Ну, кстати,
1: поменьше,
2: такая походная,
1: да?
2: Такая, да, я ее называю. Объясню.
1: Давай.
2: Я как человеку объясняла, так и вам.
1: Да, нам близки.
2: Не потому что я вся такая больная, мне нужно, чтобы лекарства лежали постоянно. Это примета. Я в свое время, когда болела, естественно, ты болеешь, лекарства кладешь рядом с собой, чтобы под рукой было. Я потом чувствую, начинаю выздоравливать. Я убрала эти лекарства, они мне были не нужны.
1: Ну, не долечилась.
2: Прошел месяц.
1: Все доктора сейчас
2: прошел
1: сказали.
2: Прошел месяц, я опять заболела. Я снова поставила эту коробочку с лекарствами возле себя.
1: Такой оберег здоровья, да?
2: Да. Я чувствую, выздоравливаю. Причем я даже не использую те лекарства, которые там лежат в этой коробочке. Ты не поверишь, на третий раз было то же самое. Я решила, да пусть она там стоит в конце
1: конечно,
2: концов.
1: Конечно, потому что, Юль, как и все мы, написано 7 дней пить лекарства. На третий отпустила, мы коробочку убрали и забыли.
2: Да, и хорошо. Да.
1: Ну хороший примет,
2: ну,
1: будь здорова.
2: Это просто теперь уже ради приметы, места много не занимает, небольшая такая, лежит, ну пусть лежит.
1: Я человек-гаджет, ты же знаешь. Начинает перечисление.
2: Ой, ну давай, у тебя там что?
1: Тумбочка где-то вот год назад у меня появилась, табуреточка ушла, кровать есть, матрас стоит на каркасе на основании. Значит, там крутая метеостанция, которую мне Юля подарила на день рождения.
2: Так.
1: Ребята, она все пока... вот градус в градус на улице показывает. Все прям дома влажность, регулируется свет, можно выключить, чтобы глаза не светило. Там табло вот такое вот, как 55-я диагональ провисит телевизора. Так, что там еще? Беспроводная зарядка для телефона и часы. Сразу можно зарядить, все положил, они сами заряжаются. Третий гаджет – это умная колонка. Тут же маленькая малипуська.
2: Внимай, что там понаскладывал?
1: Под нее. Там тумбочка, как аэродром. Не я выбирал, мне подсказали. Маленькая, еле вошла, еле дверь закрывается в спальню тебе. Так, причем умная колонка стоит на подставке в виде утиных лапок таких рыжих. И ночничок еще такой сенсорный маленький, который шлепаешь, он включается три раза. Надо его, да.
2: Ну ты наложил там, конечно.
1: Юля, это я люди завтракаю, ты говоришь, что я наложил.
2: Нет, я сейчас вспомнила, что у меня еще всегда бутылочка воды стоит. Ну, не то, что я пью. Здравствуйте.
1: Это надо.
2: Я Юля, я пью.
1: Нам надо. Нам сказали, ночью просыпаешься, чтобы связки не страдали.
2: Ну, вот да. Надо пить. Как будто бы надо. Да. Что у вас, друзья, лежит на прикроватной тумбочке или
1: у Юли?
2: Или у того места, где вы спите.
1: Паулюлюкаем сегодня.
2: Ну, то есть, есть какие-то, наверное, классические моменты, типа смартфона, которые, ну, наверное, в 90% случаев лежат рядом с вами.
1: Да, это же наш телефон, и время
2: посмотреть. А что еще, может быть, что-то интересное у вас лежит на тумбочке? Делитесь своими историями в группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале, в Макс-канале. Тема уже запущена. Там везде уже идет голосование. Мы, кстати, из голосования убрали смартфон, ну, потому что это понятно. Ну, смартфон
1: однозначно
2: он всегда лежит рядом
1: быть,
2: с нами. Да. А вот что еще? Вот это вот любопытно. Можете в комментариях свои истории рассказывать. Ну и, конечно же, напрямую тоже можно нам писать на номер 8-983-510-107. СМС-ки.
1: Да, Макс, мы любим.
2: Телеграм, пожалуйста, выбирайте.
1: Выходите на связь, через 3 минуты послушаем сейчас музыку, да, как и обещали. Будем уже читать ваши тумбочные послания. Тумба-ту-тумба.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон Информбюро.
3: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Немного Умы Турман. И в 7 часов и 21 минуту мы еще раз приветствуем всех, кто уже проснулся с первым утренним шоу. Ну-ка, расскажите, что у вас там на тумбочке прикроватной-то, а?
2: Ну, сегодня мы решили заглянуть на ваши спальные места и узнать, что действительно лежит у вас на прикроватной тумбочке, кроме, возможно, смартфона. Мы, кстати, не только про тумбочки говорим, мы говорим про то место рядом с вашим спальным местом.
1: Мы же рассказывали, я вот пример приведу. У меня табуреточка лет 7 стояла возле кровати, тумбочки не было, все вмещалось туда.
2: Ну, давайте и почитаем. Анатолий написал: много чего, бутылка воды, ночник, светильник с часами, телефон и наушники на зарядке.
1: Вот, отлично, все гаджеты зарядили, все, где надо, посветили.
2: У Светланы книга и пластырь. Вместо закладки, внимание, вместо закладки.
1: А я думал, что у Светланы жизнь расклеилась там, или книжка поползла куда-то. А просто закладка.
2: Дальше Татьяна написала: о боги, чего там только нет.
1: Рассказываем.
2: Но основное — это одна из читаемых книг и лакомство для моего корги, который с утра прибегает целоваться.
1: Вот это ничего себе дрессировка.
2: Так он поэтому и целоваться приходит.
1: Логично.
2: Потому что знает, что ему там помимо поцелуйчиков еще и перепадет.
1: Стоит только вот из-под одеяла руку вытащить, и все, он уже бежит.
2: И все. Я здесь, да. Примерно так.
1: Обрежала из микрофон.
2: Екатерина написала: у нее кремы, которыми она, внимание, не пользуется.
1: А, кстати, я видел такую коллекцию, да.
2: Я причем точно так же пыталась ставить вот такой вот крем поближе просто к себе, чтобы не забывать про него. Нет, он стоит и точно так же,
1: конечно, утром соскочил, побежал, ничего не нашел.
2: Ну, еще давайте сообщение. Наш слушатель Саймон написал: лежит все, что лень было унести в свое время на место. Ключи из кармана, таблетки, наушники и так далее. Вот то, что выложил из кармана, да, вот пока, не знаю, там переодевался.
1: Оно и находится,
2: вот,
1: да?
2: Там оно все, да. И лежит. У Андрея пульт от телека.
1: Кстати, да, если телек в спальне, пульт же там же.
2: Точно, точно.
1: Он, правда, всегда теряется, но частенько там лежит, да.
2: Почитаем еще ваше сообщение, но чуть позже, друзья, присоединяйтесь к нам. Мессенджеры, наши социальные сети, все подробности там имеются.
1: Сейчас важные подробности, где что купить и как сэкономить, друзья, прозвучат, поэтому слушайте внимательно. Партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
2: И именно здесь можно купить, например, электрический чайник со стеклянным корпусом 1,8 литра за 829,90 или сыр российский за килограмм 569,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальная 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибирякова, Гвардейцев, 47.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Заговорить на английском. Level 11.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
7: Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209 13 33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: 17 октября. Главное.

0: Разнообразное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: FM

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:31 в Новосибирске, друзья. Для вас звездные предсказания в первом утреннем шоу. Подходите поближе. Гороскоп на эту среду. Давайте узнаем, как прожить 7 октября.
2: Овны, а у вас сегодня день повышенной деловитости и активности.
1: Вот, ничего себе.
2: Деловые.
1: Давайте как-то либо активности, либо деловитости.
2: И то, и то.
1: Но все сразу, да?
2: Вы будете заняты с утра и до самого вечера. Звезды приветствуют такой настрой, но просят быть все-таки аккуратнее. Есть риск заработаться и забыть даже о близких.
1: Вот, не забывайте о близких. Далее тельцы. В среду состоится разговор, которого вы давно ждали. Собеседник наконец-то скажет то, что раньше предпочитал оставлять при себе.
2: Ой, какие-то секретики узнаете, да?
1: Нет, мне кажется, вы вынудили просто, тельцы. Сейчас скажу все вам.
2: Близнецы, сегодня вас ждет новость, связанная с денежками. Вам могут вернуть долг. Возможно, какую-то выплату пересчитают или найдется способ немного сэкономить. В общем, не спешите, самое главное тратить полученное, если что-то сегодня получите.
1: Разобрались, далее раки. Вы, как обычно, хотите решить все сами и уверены, что помощь не нужна. А на деле получается иначе и придется даже посылать сигналы бедствия СОС. Также, с самого начала, пожалуйста, распределите нагрузку и не замыкайте все на себе.
2: Не замыкайте все на себя, да. А то вот это правда. Сидите, на себя все свалили и думаете, что только вы справитесь. Зачем оно вам надо? Львы, вам придется внести небольшое изменение в планы из-за какого-то другого человека. Не стоит из-за этого раздражаться. Новая ситуация в итоге окажется удобнее первоначального варианта.
1: Вроде как хочется рыкнуть сначала, да? А там все нормально, ну, львы. Далее, девы, у вас день, когда в полной мере раскроются ваши творческие способности и таланты. Также откроется перспектива для роста. Мне кажется, в моем возрасте уже не растут. Давно уже. И день у девы удачный по всем фронтам.
2: Ну, ты посмотри-ка. Ну, посмотрим на твой талант. Давай свой талант и демонстрируй, ну.
1: Ну, несите рояль. Когда уже принесут рояль? Юль, ну сколько я мечтаю, чтобы у нас...
2: Если, стоял рояль.
1: Синтезатор хотя бы. Я бы сейчас...
2: Тем более, что размеры студии позволяют.
1: Я бы тебе, знаешь, как бы Шульберта сейчас накрутил бы. Ох.
2: Я знаю, как ты поешь Майданова на рояле. Вот это да.
1: И это тоже.
2: Весы, давайте к вам переходим. Что-то, вернее, кто-то явно старается присвоить себе ваши заслуги. Пора что-то с этим делать. Речь, конечно, не об агрессии, но о каких-то решительных действиях. Проявите себя так, чтобы все поняли.
1: Понятно, разобрались.
2: Понятно? Вот так вот прям.
1: Далее, Юлия, скорпионы.
2: Вот, скажите вот так.
1: Ты что вот себя ведешь, как весы сейчас? Ну,
2: вот так вот.
1: Ты же скорпиониха. Что ты там все поняли? Мы и так все поняли. С вами скорпионами, кстати, как с весами частенько. Далее, Юля, и ты, и скорпионы, и все. Ставьте реальные цели сегодня. Открыть новый остров или достать луну звучит романтично, но это невозможно, вы же понимаете. Планируя, хорошенько обдумайте, действительно ли вы справитесь и точно ли достигнете результата.
2: Ой, вы за все продумали.
1: Да сиди, думай, и не работай.
2: Не думай,
1: да. Зато типа вот сидишь такой, я думаю, не мешай.
2: Стрельцы, вам придется заняться скучными и нудными делами. Тем, что вы терпеть не можете. Вот эта бумажная рутина, проверка документов. Звезды говорят, потерпите. Ну, чуть-чуть. Завтра, возможно, уже этого не будет.
1: А доктора говорят, не надо терпеть. Что, это вредно? Ну, сами решайте. Внимание, козероги, недоброжелатели взвоют от того, что не удается вас задеть и поставить подножку. Вы идете по жизни, смеясь, и не замечаете таких мелочей.
2: Ай, козероги, давайте поаплодируем,
1: вы молодцы! Но недоброжелатели все-таки где-то рядом, будьте бдительны.
2: Водолеи, а у вас очень непростой день. Эмоциональные качели в прямом смысле. То вам смешно, то вам грустно. Вам и самому непросто, а что уж говорить о тех людях, которые рядом с вами.
1: Им же тоже достается.
2: Они не понимают, что делать? Только настроиться на одну вашу волну, а вы уже ускакали в противоположном направлении.
1: Поэтому настроились на волну 107 и никуда не скачем. Ну и внимание, рыбы, в среду вы наконец найдете потерянную вещь или обнаружите то, что давно искали. И это окажется буквально перед глазами. Ну вот же оно лежит.
2: Я вчера так ложку искала, хоть и не рыбы, но она лежит передо мной. Ну как так? Эти,
1: кому что, а наша невестка лишь бы потрескать. Ну.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А что ты так быстро, Юль?
2: Так надо все быстрее подарки
1: раздавать.
2: Только пришли,
1: раздавать. Вот это. Так я и говорю, да пусть полежат еще немного. Но
2: нет,
1: пусть,
2: уже
1: пусть,
2: все.
1: Уже,
2: я прям чувствую,
1: Юль,
2: горят
1: отдавать.
2: В руках, надо отдавать.
1: Тогда, друзья, без шуток, будет вам вкусно, классно и музыкально. Через 4 минуты в первом утреннем шоу игра «Операция подмена».
2: Ну а пока давайте пару слов о погоде расскажем. Сейчас в Новосибирске достаточно прохладно, плюс 4 градуса. Где-то идет дождь, где-то дождь с какими-то непонятными мухами, мы их называем, с каким-то снегом.
1: Крупинки
2: где-то ничего
1: были.
2: Нет. Это вам повезло.
1: Но так или иначе, сегодня действительно город накроет. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, порывы до 17 метров в секунду. Всего лишь плюс 5, плюс 7 в течение дня. А сейчас вообще отвратительно.
2: Ну, да, я, собственно, уже сказала, что сейчас
1: никуда.
2: Плюс 4 градуса.
1: Да,
2: не 4. Жарко.
1: Я 3 видел, Юлечка. Ну.
2: Я плюс 30 видела. В Таиланде.
1: А прикольно, у нас сегодня коллега возвращается из теплых краев.
2: Mm-hmm.
1: Мы подготовили крупинки снега, просто встретим на трапе самолета.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». Первым утренним шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Подходите, угощайтесь, друзья. Только для вас в первом утреннем шоу на кону сертификат на 1000 рублей. А угощение приготовила безумно крутая шаурма.
5: Ну и настроение у нас может быть, конечно, разным, но аппетит всегда должен быть один безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, заглядывайте в «Безумно крутая шаурма», там безумно вкусно. Ну и забирайте у нас тот самый сертификат
4: именно
5: на 1000 рублей.
4: Что мы делаем здесь в нашем проекте?
5: Да издеваемся над песнями.
4: Ну нет, все прилично. Ну, слова немного меняются. Стиль, конечно, кардинально может быть изменен. А ваша задача — догадаться, кто поет эту песню в оригинале.
5: Итак, вы сейчас слушаете переделанную известную песню, и свои варианты, кто ее поет, присылайте в Макс или Телеграм номер 8-983-510-107. Помните о том, что ответ обязательно должен содержать вашу версию и плюс номер вашего телефона.
4: Прям печатаем не 4 цифры в конце, которые целиком, номер телефона и вариант ответа. Давайте прикоснемся к заданию этого утра. Не будет подсказок?
5: Нет. Я считаю, что сегодня все в принципе более-менее понятно, можно догадаться.
4: Музыка звучит. Кто поет эту песню в оригинале? Вспоминайте.

0: 7.48 в Новосибирске. Друзья, подводим итоги игры «Операция подмена». По традиции напомним задание, как оно звучало.
1: Вперед!
0: Давайте, пожалуйста, рояль завозите в студию.

0: такая лирика, друзья. Мы в последнее время сильно вас не путаем и не меняем мужские песни на женские, наоборот.
1: Но ваша задача все-таки была угадать, кто же в оригинале поет эту песню, и вы со многими треками перепутали и со многими исполнителями.
0: Ну, много девчонок было, конечно же. Ну, как девчонок? Елена Ваенга, девушка солидная.
1: А кто скажет, что она мужчина, пусть бросит меня камень?
0: Нюша, Валерия, певица Максим. Из мужчин группа «Корни», это неверные ответы, друзья, Доминик Джокер, Мот, Николай Носков, Сократ, Данка, Стас Михайлов, Александр Маршал, Алексей Воробьев.
1: Ну, правильный ответ, друзья, это Дима Билан.
0: Сегодня
1: болен
0: тобой. Сейчас услышим правильный ответ от начала и до конца, но сначала узнаем, кто победил, кому подарки. Вас угощает безумно крутая шаурма.
1: И сертификат на покупки достается нашему слушателю. Номер телефона заканчивается на 1108.
0: Примите наше поздравление.
2: Оператор.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
11: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
12: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.

0: сибирской столице 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Первое утреннее шоу здесь на радио «Юнитон». Здравствуйте, друзья. Встречаем среду на календаре 7 октября. И, естественно, болтаем с вами о том,
3: всем
2: о всем.
3: Доброго утра. А болтаем мы сегодня на тему, которая связана с тем моментом, когда мы просыпаемся и что мы видим перед собой. Ну, ту самую тумбочку или пространство, на которое мы складываем телефон и так далее.
2: Какой-то предмет, он явно есть рядом с вашей кроватью.
3: И мы сегодня как раз говорим на эту тему. А что у вас на прикроватной тумбочке или что там у вас ее роль выполняет? Ну, понятное дело, смартфоны, с ними все ясно, а что еще? Ну и необычные в том числе варианты. Давайте читать. Светлана написала: игрушки дочери и ничего моего. Ничего моего.
2: Да, так вот лишили вашего личного пространства. Но ничего. Дочь подрастет, найдет новые игрушки, уедет жить к этой игрушке, а вы поживете потом спокойно, свободно.
3: Лена написала: у нее, я так понимаю, тумбочка есть, но на ней ничего не лежит, потому что дома маленький слизун-сгрызун. Собака имеется в виду. Поэтому в зоне ее доступности идеальная чистота. Ничего нельзя оставить.
2: Ну, сверху
3: ничего
2: нельзя, значит, все в тумбочку спрятано.
3: Тоже вариант.
2: А
3: тоже
2: это
3: вариант.
2: Другая тема для разговора, возможно, завтра. Мы будем спрашивать вас, что
3: в тумбочке.
2: А сегодня на ней.
3: Дмитрий написал: на прикроватном столике сейчас. Значит, небольшие музыкальные колонки.
2: Ага, круто,
3: чтобы радио «Юнитон» слушать. Внимание, три розы.

0: Просто супер девушка поехала домой, а цветы забыла. И нам даже фото прислали. И блокнот и ручка. Порой ночами приходят хорошие мысли. Я их записываю. Порой звонят еще по работе, тоже что-то зафиксировать. Нужно записать какую-то информацию.
1: Мне немножко грустно стало от этого сообщения. У меня тоже было одно свидание, когда девушка не взяла цветы.
0: И на этом
1: и больше
0: на
1: мы
0: этом
1: не встречались.
0: Больше, да, больше. Не, ну я верю, что
1: девушка
0: здесь...
1: девушка супер.
0: Она просто забыла, ну торопилась, не знаю, на работу по делам.
1: Да, либо вы в блокноте и ручкой не написали, что, дорогая, забери цветы.
0: Так, дальше, давайте еще читать.
1: Что-то прям, правда, воспоминания такие навели.
0: Волной, да, сейчас накрыло.
1: Жесть.
0: Так, поехали. Марина написала, у нее зарядки и книжки, которые уже не помещаются на полке.
1: На полочку, поэтому все сверху.
0: Поэтому вот, ну, где есть пространство, там
1: ну,
0: и лежит.
1: Ну, здорово, приятно, ведь наша нация самая читающая.
0: Это правда. Наталья написала, на тумбочке, значит, сидит медведь 19-летний.
1: Сколько медведя?
0: 19-летний медведь.
1: Какой взросленький. А что сидит? Что подглядывает там?
0: Там подсматривает. Там еще снеговик нашей хоккейной Сибири тоже
1: круто
0: сидит, подглядывает. Вот, видимо,
1: вперед,
0: тоже.
1: Сибирь.
0: Бутылочка воды и телефон. Ну, кстати, про нашу хоккейную Сибирь давайте
1: Сибирь вперед.
0: Все-таки пожелаем удачи. Да, сегодня домашняя игра у нас состоится. И чтобы, ребята, ну давайте, покажите класс, как вы умеете.
1: А вы умеете, мы верим в команду.
0: Умеете. Просто немножко расслабились. Сегодня мы с Салаватом Юлаевым играем в 19:30.
1: Сегодня мы с Салаватом Юлаевым побеждаем. Установку возьмите, пожалуйста.
0: А потом,
1: надо,
0: а потом у нас 10 октября трактор.
1: Поедем.
0: Мы поедем
1: в гости
0: туда.
1: Челябу.
0: Да, именно так.
1: Сейчас, друзья, остаемся в Новосибирске. В этом часе у нас сразу две игры. Два раза можно подариться, мало не покажется. А нам много не покажется. Поэтому будем совмещать наши возможности и ваши потребности. Слушайте «Пуш», далеко не уходите. И не забывайте о том, что генеральный партнер нашей программы – лаборатория «Гемотест».
0: А в «Гемотесте» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов В и С. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.10 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш, поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов, но мне кажется, 5,6.
2: Ну да, как 5, будто бы немного нужно, вот уже как минимум половинку балла надо добавить. Ну давайте смотреть, левый берег изучаем. Давайте начнем с Винаповского моста. ДТП в сторону улицы Мира, поэтому пробка начинается прямо с Советского шоссе.
1: С пригорочка.
2: Долго придется постоять. Дальше. Еще о затруднениях левого берега. Это улица Троллейная 9-й гвардейской дивизии. Но, конечно, сейчас какие-то невероятные сложности, подъезды к площади труда. Станиславска вся просто бордовая. Она не красная, она бордовая. А от площади Станиславского и даже раньше уже начинается пробка.
1: Когда это все... Когда это все
2: практически отцепное уже. Непонятно. Это сложно. Ну, естественно, Ватутина тоже вся раскрашена бордовым цветом. Ну, ладно, не вся. Ладно, не вся. От улицы Пархоменко. Ой, Пермитина, прошу прощения.
1: Да, от Пермитина замедляемся, друзья. Но труда и не туда, и не сюда, как всегда.
2: Сейчас есть небольшие сложности при съезде с Димитровского моста, кто едет в сторону левого берега. Ну, а на правый нормально. А что касается Октябрьского, то, ну, понятно, в сторону правого берега стандартные затруднения.
1: Да, перед водичкой замедляемся, сужаемся тоже с 6 рядов. В 3.
2: Как будто бы на правом берегу немного попроще. Хотя я могу ошибаться. Вы, может быть, сейчас как нам расскажете, где сложности.
1: Да, рассказать можно с помощью Макса, телеграммы и даже смс. Пишите сообщение на номер 8-983-510-107.
2: Небольшие сложности сейчас на Большевистской, стандартные от разъезда и не до Бугринского моста.
1: Ну, там все стандартно, как всегда. Каменское шоссе замедляется. Богдана Хмельницкого на всем протяжении. Стоит Курчатова от Курчатовского колечка до объединения. Фадеева и от Крауза Кедровые до мельницы замедляется.
2: Ну вот, мы, честно говоря, думали, что из-за того, что то снег, то дождь, то непонятные погодные явления, и вот эта серость как-то придавливает голову нашу, и сложности бывают в такой ситуации. Но вроде бы как будто бы мы справимся.
1: Да, однозначно.
2: Мы, это все мы.
1: Ну вот смотри, накаркал я, извините, беду накликал. 6 баллов.
2: 6 баллов стало.
1: Да, мы выходили, было 5, стало 6. Если есть о чем сказать, докладывайте дорожную обстановку. Ну и, конечно же, слушая первое утреннее шоу, обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».

0: 8.16 в Новосибирске. Мы не молчим. Ираклий просит не молчать. Юль, давай.
1: Мы не молчим.
0: Жги.
1: Давайте предупредим, чтобы никто не пугался, что сегодня, как, собственно, и каждый год это происходит, будет проверка систем оповещения в Новосибирске.
0: Да, если услышите сирену или прервется радиовещание, и вам выдадут инструкции по применению, как действовать в этой ситуации, это проверка, это не та самая ситуация.
1: Да и тем более это не будет же весь день. С 10.40 до 10.50, вот в этот 10-минутный промежуток, может что-то происходить в эфире радио, телевидения и на улицах Новосибирска, поэтому просто
0: точно.
1: Занимайтесь своими делами, продолжайте.
0: У нас какие дела? Подарки вам раздавать?
1: Ой, причем их много.
0: Раз, два, три. Это я до конца шоу пусть считаю, сколько возможностей у вас будет. А мы можем. Ну, а если вы хотите сделать подарок своему близкому и знаете, что ему или ей нравится...
1: Я знаю, что себе я могу выбрать.
0: Пожалуйста.
1: Самый близкий для меня человек, я сама.
0: Сама себе подаришь?
1: И с удовольствием могу это сделать.
0: Ну, тогда тоже можете воспользоваться предложением, ведь партнер шоу «Пуш» – компания «Парфюм Люкс М».
1: Компания «Парфюм Люкс М» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы найдете всегда полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люкс М» – это живое общение, профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, цены вас приятно удивят. Адрес семьи Шамшиных, 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс. Люкс в каждой капле. Радио.
3: Юнитон. Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 54.
6: Звони 247-81-82.
8: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
9: Додо.
2: А теперь к новостям науки.
10: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РТС Академинвест. Проект декларации на наш.дом.рф.
11: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
12: Марский продукт для людей с широкой душой.
13: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
14: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Какая у вас пицца самая заводная?
16: Арива!
15: Арива?
17: Петрович, наливай!
18: Наливаю!
19: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
17: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
19: А, Брозекс. Наливай.
18: Наливаю.
15: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
4: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 17 октября. Главное открытие.

0: яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
3: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
4: Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
6: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
7: FM 107.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 100 и 7.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Юлечка, я что-то упустил в этой жизни. 8.25, еще раз доброе утро, друзья, это радио «Юнитон».
4: Ты много что упустил?
3: Я не давал согласия записывать меня в субботу вечером. Праздника мне не хватало. Кто упустил в эфир, ну? Ну как не стыдно?
4: Ну, смотри, записали тебя в выходные, а праздники каждый ищем день. Каждый день.
3: Точно, сейчас все серьезно, друзья, качественно. У нас подарки для вас от сети супермаркетов «Быстроном». На кону сертификат на покупки на 1000 рублей.
4: Он достанется тому, кто самым первым справится с нашим заданием и ответит на вопрос, ответит в нашем мессенджере. И вопросы связаны с праздником,
3: конечно,
4: с праздниками
3: же
4: этого дня. Сегодня 7 октября.
3: Календарь, пришел октябрь, и в этом дне есть кое-что запоминающееся.
4: И сейчас будет вопрос, друзья, свои варианты напомним еще раз. Вы присылаете к нам в Макс или Телеграм номер 8 983 510 107. Вариант ответа плюс ваш номер телефона пишите в сообщении.
3: Внимание, задание.
4: Вопрос. Какой праздник отмечался 7 октября в СССР до 1991 года?
3: Ну, пока существовал Союз Советских Социалистических
4: Республик. Из масштабных, давайте так.
3: Я честно знаю, потому что у меня у мамы день рождения 7 октября.
4: И поэтому ты был в курсе, что там еще.
3: У меня вообще вся семья родилась в какие-то советские праздники. Кроме меня. Поэтому я Поэтому вспоминайте, пишите к нам срочно. Как уже было сказано, с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
4: Сейчас этот праздник отмечается у нас в другую дату. Но тогда это было до 91 года, именно 7 октября.
3: Какой такой праздник? Скоро мы узнаем и найдем победителя.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: 8.30 в Новосибирске. И снова эту песню пропихаем. Сейчас пропихиваем подарки в студию, запихиваем, заносим и отдаем к вам. И подводим итоги игры «Праздничный календарь». Октябрь принес нам праздничный день из прошлого. Сегодня 7 числа, и об этом мы спрашивали.
1: Мы выясняли и задавали вам вопрос, какой праздник раньше отмечался 7 октября в СССР до 1991 года. Друзья, 7 октября, а не 7 ноября, да. Потому что многие написали, что день Октябрьской революции.
0: Только он 7 ноября отмечался, а по старому стилю 25 октября, поэтому мы в ноябре отмечали Октябрьскую.
1: В общем, Октябрьская революция неверный ответ.
0: На месяцок ошиблись, друзья.
1: А вот,
0: мне понравился идеальный ответ.
1: Какой?
0: 7 октября – красный день календаря.
1: Логично.
0: Ну как тебе?
1: Ну и не поспоришь же.
0: Но все-таки хотелось конкретики. Если вернуться в прошлое, то этот день знаменателен тем, что 7 октября отмечали день Конституции СССР.
1: Именно так. Именно этот вариант ответа нужно было нам прислать. И, собственно, что и сделал самым первым наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 2526.
0: 2526. Поздравляем. Сертификат на покупки в Астроном на 1000 рублей ваш.
2: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 12 октября 2026 года сыр «Предгорье Алтая» – голландский сливочный российский люкс 200 грамм по 139,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:34 в сибирской столице. Здесь на радио Юнитон. Поговорим о погоде на этот день, среду, 7 октября.
2: Давайте посмотрим, что сейчас в Новосибирске. Сейчас такая серость, местами дождик, где-то даже с каким-то снежком идет.
1: Но осень пришла.
2: Плюс 4 градуса на термометре.
1: Заявляет о себе это время года, тем более сегодня в городе действительно возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, порывы до 17 метров в секунду, температура днем плюс 5, плюс 7.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: 8.39, мы с подарками для вас, подходите поближе. Друзья, начинаем зарядку для ума, разомнем ручки, пальчики и извилины, и победителю игры достанется набор батончиков «Фрутилат».
4: Все это от компании «Белое дерево», от производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат». Ну и действительно, мы вам задаем первую строчку стихотворения, начало. Вы продолжаете. Можете дополнить одной строчкой,
3: чтобы
4: можете двумя,
3: это было двустишьем, тристишьем, четырестишьем, пятистишьем.
4: Главное,
3: но тут же надо быстро же, да?
4: Во-первых, важные моменты, чтобы была рифма. И второй важный момент,
3: скорость важна.
4: Нет, не угадывай.
3: А что это?
4: Скорость тут, кстати, нужно успеть, пока звучит пару песен в нашем эфире.
3: Так надо.
4: Важно, чтобы логическое продолжение нашей первой строчки было.
3: Вот смотрите, Юля за логику, я за скорость.
4: Вот такие мы, да. Разные, и все-таки мы вместе.
3: Отправлять свои творения необходимо к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. И если вы готовы, начнем.
4: Ну что, давайте.
3: Кстати, давайте с произведением своим, творением, номер телефона тоже напечатайте.
4: Ну, чтобы мы могли с победителем потом связаться.
3: А вот теперь погнали.
4: Ну что, давайте, мы взглянули в ассортимент «Фрутилат».
3: Это и батончики, и пастила, и много чего вкусного, об этом будем рассказывать. Поэтому задание у нас сегодня вот такое.
4: Пастила фруктовая, клевая.
3: То
4: все,
3: вот
4: продолжайте. Да.
3: А я думал, да, пастила фруктовая, клевая. Просто ты так возвышенно.
4: Почувствуешь, да, опять же.
3: Как будто
4: мы такие разные, все-таки мы вместе.
3: Пушкина читаешь нам.
4: Ну, мне с детства говорили, что стихотворение — это такая творческая история.
3: А у меня гангстер-рэп.
4: Итак, пастила фруктовая, клевая.
3: Ждем ваше продолжение. Минут через 7-8 подведем итоги.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: 8.47 в Новосибирске, друзья. Мы подводим итоги игры «Зарядка для ума».
1: Сегодня
0: мы вам строчку, вы нам две.
1: Вы нам продолжаете, да. И причем автору самой интересной версии мы вручим целый набор вкусных батончиков «Фрутилат». Ну а что касается первой строчки, звучала она следующим образом.
0: «Пастила фруктовая, клевая».
1: «За нее отдам все носки свои новые». Полина нам написала.
0: Хорошо, что не нашины. Пастила фруктовая, клевая.
1: Всем на зависть кайфовая, и все варианты кайфовые у нас
0: кайфовая,
1: сегодня были. Да.
0: Дело плевое, да, много было. Пастила фруктовая, клевая.
1: Съел одну, нужна новая.
0: А, шикарно,
1: неплохо,
0: круто.
1: Неплохо.
0: Давайте еще. Пастила фруктовая, клевая.
1: От того и я умная, веселая, написала Наталья.
0: Очень приятно. Здравствуйте. Мы все тут держимся верного курса. Еще, пожалуйста, пастила фруктовая, клевая.
1: Словно солнце теплое, новое. Вкус детства знакомый до слез. Сделано из яблок и грез.
0: Браво, браво, брависсимо. Какой высокий слог. Давайте еще. Пастила фруктовая, клевая.
1: Но самое вкусное — яблочно-вишневое.
0: Вот ваш выбор.
1: Съел, и жизнь пошла путевая. Вот еще есть такой вариант.
0: Давайте причаливать к берегу.
1: Давайте. У нас было несколько таких тоже, парочку вариантов, которые мы в топ выделили. Ну вот, например, от Элигена нам понравилась версия.
0: Пастила фруктовая, клевая.
1: Сытная, сорвиголовая.
0: Забавно.
1: Ну а все-таки победителем мы решили выбрать нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 8106.
0: Произведение
1: звучало так. Пастила фруктовая, клевая, как соседка по подъезду, черноголовая.
0: Честно, я настаивал на этом варианте.
1: Я так понимаю, и пастила вам нравится, и соседка. А если соседку угостить пастилой фрутилат, то вообще все получится.
0: Завтра примерно в это же время продолжим наш литературный кружок. Откроем двери, будем принимать ваши сообщения и раздавать подарки.
2: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: «Фрутилат» – натуральный, без добавления сахара, из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный!
5: «Фрутилат» – вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I

0: Радио.
1: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на подгузники и игрушки.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
5: Додо.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
9: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
10: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
11: Какие планы на выходные?
12: Я, сериал и пицца.
5: Да-да.
13: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
14: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
15: Вмял бампер, царапнул порог, с геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз, без подкрасов и перекосов. Автотема 54, на Большевицкой 131/1. Звоните плюс 7 923 235 0131.
16: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
5: Додо.
17: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
18: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: в Новосибирске 9:00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.
5: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
6: Первое утреннее шоу, друзья, продолжает свою работу. Несмотря на юбилейный сезон, могли бы какой типа отмечать.
0: Но мы не ушли.
6: Но каждое утро мы приходим к вам общаться и заряжаться энергией.
0: Наоборот, пришли для того, чтобы действительно взаимодействовать с вами, потому что вы поднимаете настроение нам, мы надеемся вам. Ну и сегодня тоже решили заглянуть немного в ваши дома и квартиры.
6: Точно, точно.
0: И тема в первом утреннем шоу звучит так. А что у вас стоит обычно или необычного стоит на прикроватной тумбочке, или что ее роль играет.
6: Да, эту функцию табуреточка.
0: Это может играть
6: там,
0: пол,
6: может, да,
0: просто.
6: Может, на полу лишь там нет, табуреточка 7 лет стояла.
0: Ну, давайте почитаем, что вы пишете. Например, Вадим оставил послание нам и даже фотографию прислал. У меня на тумбочке имеется много разных ракушек, крабик и светильник в виде маяка.
6: Крабик? Девочкин?
0: Нет, ну крабик в смысле крабик. Вся морская тематика.
6: Всего я понял. Живность.
0: Не заколка, не заколка. А дальше Марта написала, у нее крем для ног. Не какой-то вот, именно крем для ног. Юля пишет, у нее беруши. Я так понимаю, есть...
6: От кого?
0: От кого?
6: Прятаться, да, и да, чтобы, да, чтобы меня уши ваши не слышали.
0: Или, например, Марина написала, у нее прикроватный пуфик, у нее пуфик.
6: Нормальная тема.
0: Эволюционировал, это теперь место для котов, это их место силы и сна.
6: Вот правда, какой бы ты пуфик ни купил, Юль, прикроватный, вот девочки, для туалетного столика, на кухню бывает. Это все, это кошачье место кошачьего притяжения.
0: Они все занимают.

0: Давайте еще аудиосообщение от Антона послушаем.
1: А, это мы любим,
0: обожаем. У него тоже есть интересная история.
1: Запускаем.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. У меня возле тумбочки каждый вечер стоит 3 разломанные печенюшки, залитые кефирчиком. Печенюшки самодельные, овсяные, залитые кефирчиком. Вот от такого йогурта вечернего не могу отказаться.
1: Ну, это уже ритуал целый.
0: Разломанные печенюшки самодельные, да, и залитые кефирчиком. Ну, хорошо же, да. Николай написал, у него стакан с водой стоит.
1: Водичку про многие проводы писали, да.
0: У Анастасии сидит плюшевый мишка.
1: Мяу-мяу-мяу.
0: Милашество. Ну и давайте посмотрим на голосование. Мы вам предложили такие, наверное, наиболее популярные варианты, хотя вы можете свои добавлять в комментариях. И вот на данный момент все-таки первое место занимает... До этого была зарядка.
1: А сейчас вода.
0: Сейчас вода на первом месте.
1: Вода вырвалась вперед, представляете?
0: Второе место занимает та самая зарядка для смартфонов, наушников и так далее. Ну и третье место сейчас за лампой или ночником.
1: Ночничок.
0: Посмотрим.
1: Дружок.
0: Какие варианты будут побеждать ближе к концу шоу?
1: Обязательно, у нас почти час впереди общения. Пишите, высказывайтесь, голосуйте. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: А в «Гемотест» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей, плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Юбилейный сезон».

0: Юнитон. 9.10 в Новосибирске. Друзья, подходите поближе. Мы для вас приготовили музыкальную новинку от человека, которого ровно неделю назад поздравляли с днем рождения.
1: Тима Белорусских выпустил
0: его
1: новую песню. Его незабудку
0: включали, да. Он напомнил о себе.
1: Ну, из Беларуси, понятно, да, как... Логично,
0: Юля,
1: да?
0: Ты думаешь, что нам настолько надо пояснять, чтобы вокруг нас в мире происходит?
1: 28 лет парню.
0: Поздравляем еще раз наступившим.
1: Ну и, видимо, к своему дню рождения он выпустил песню, которая называется «В округе».
0: А я прочитал «В округе». В каком? Дальневосточном, сибирском, федеральном?
1: Белорусском.
0: В данном случае, мне кажется, он уже русский.
1: Ну а что касается...
0: Брат наш.
1: Самого творчества у Тимы, то обычно он что делает? Ну, такой...
0: Умца-умца-умца-ца.
1: Но текст всегда такой немножко романтический. Здесь то же самое будет. На самом деле песня о расставании, о том, что вот здесь в округе нас уже нет, но, может быть, будет кто-то
0: да
1: другой,
0: будет
1: такой же счастливый,
0: друзья,
1: какими были мы.
0: Как вы, девочки, говорите, ушел и вагон, придет другой.
1: Ну, немножко пострадать же нужно.
0: Но
1: правда, танцевать
0: ритмично будет танцевально страдать. Поэтому оцените этот трек, голосуйте за и против. В Макс и Телеграм отправляйте плюсы-минусы во время звучания на номер 8-983-510-107, потому что именно вы решаете, берем мы эту песню в эфир или нет.
1: В общем, ждем вашу реакцию в любом формате, слушаем
0: песню. Быстро ждем, очень быстро ждем.
1: И
0: две
1: оцениваем.
0: Минуты. 2:21 у вас есть. Встречайте новинку Тима Белорусских «В округе и в округе».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.14 в Новосибирске, я прям сейчас танцевал, сидел, головой мотал.
1: Ну вот, мне кажется, примерно так же оценили многие наши слушатели. Многие написали, что классная музыка, но что-то с текстом и с голосом.
0: А так задумано, так нынче современно и популярно петь, чтобы ничего не понятно. Ой, а почему мы не берем эту премьеру? Выходим завтра в эфир в 6.55. Здравствуйте.
1: Я боюсь, что вот такую же реакцию, как сейчас большинство проголосовали, на нас будет.
0: Минут через 15. Я о погоде поговорю. +5, +7.
1: Ну, нормально, да. Мне нравится. Да. На один раз. И после этого, наверное, шоу закроется.
0: Ну, там, я так понял, что немного, да, Тима не дотянул до попадания в эфир.
1: Ну, не дотянул, да. Большинство голосов сегодня были против этой песни.
0: Причем буквально прям на грани.
1: Мы прислушиваемся к вашему мнению.
0: В эфире песни не будет, но в личной коллекции вы можете ее взять, как и я.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: 17 октября. Главное.

0: Разнообразное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
3: Телефон 230-98-58.
5: Заставщик ООС СССР, РНГС, Академинвест, проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
7: «Додо».
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
7: «Додо».
14: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
7: «Додо».
16: Ну что там?
17: Усталость и сонливость.
16: Да-да, совсем сонливый.
17: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
16: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: ФМ

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9.25, за подарками подходите, не стесняйтесь. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, ну мы неугомонные с тобой, Юлечка. Ну, пошли уже чай, кофе попили. Нет, подарки раздаем. Ну.
2: Так и делаем с удовольствием, между прочим.
1: Это мы обожаем,
2: это организуем
1: точно
2: для вас. И прямо сейчас в игре «Топуница» мы разыграем, внимание, сертификат на 2200 рублей в барбершоп.
1: Барбершоп. Пойдете сами, подарите близкому человеку или ребеночка.
2: Юному.
1: Да, сводите сыночек туда. Все для вас, друзья, не стесняйтесь. Чтобы подарок заполучить, необходимо сделать следующее.
2: Нужно сейчас услышать слово, в котором мы перепутали буквы. Вы все буквы ставите на место и свои варианты, что же у вас получилось, какое реально существующее слово из словаря. Отправляйте к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107 с номером телефона.
1: Обязательно
2: указывайте варианты.
1: Указывайте свой номер телефона. Ну и внимание, друзья, вчера было легко, было 5 букв. Сегодня решили пожестить. Возьмем 9 букв, хотя там плюс-минус минус на две части все разбито, будет легко и понятно.
2: Что ты сразу так подсказываешь? Ну что,
1: а
2: давайте.
1: А как подсказывать? Я добрый полицейский.
2: Что такое подкакура?
1: Подкакуро.
2: Подкакура.
1: Ты ко мне или я к тебе? Подкакуро. Хотя больше к тебе, конечно, имеет отношение.
2: Итак, что такое подкакуро?
1: Срочно писать нам.
2: Главное, не забывайте указывать свой номер телефона, и через несколько минут автор первого ответа получает подарок.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9:30 в Новосибирске. Подводим итоги игры «Тапоница». Наша путаница сегодня принесла вам 9 букв, и задание звучало так.
1: Под какуро.
0: И вы нам прислали слово «прокуратура». Не хотелось бы, конечно же, иметь отношение. Мы люди, которые живут правильно по закону, но мы же говорим 9 букв, а в прокуратуре 11.
1: О, ничего себе.
0: Куда вы завернули? Лишнее не добавлять, нужное не терять, и задание «под какуро» превращается в слово
1: «куропатка».
0: Куропатка. Стоп-игра «Кому подарки».
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 6260.
0: 6260. Повезло так повезло. Вам сертификат на 2200 рублей в барбершоп.
2: Это просто тапуница какая-то. Каждый будний день в утреннем

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:33 в Новосибирске, в первом утреннем шоу. Напомним о погоде, что ждет любимый Новосибирск в эту среду, 7 октября.
2: Но прежде предупредительная информация для автомобилистов. Во-первых, на улице Большевистской, в районе Бугринского моста ДТП, поэтому там есть определенные сложности. Ты уж думаешь, что ну вот сейчас быстренько проеду и все будет отлично, но не совсем. Ну и кто едет по улице Жуковского на пересечении с Дмитрия Донского, ДТП, кто едет со стороны Первомачищенского шоссе, вот
1: точно.
2: Там придется постоять перед зоопарком.
1: Суету прекратить, что попало не творить, пуш слушать, радоваться жизни, понятно?
2: Все, правила записали, да?
1: Установка и сна.
2: Вот и все.
1: Хотелось бы, чтобы еще погода нас и небесной канцелярии услышала, но нет.
2: Но сегодня она поливала на нас.
1: Конечно, поливала.
2: Сегодня снегом и дождем.
1: И уже посыпала, да, мокрыми вот этими крупинками. Сегодня в городе возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, порывы до 17 метров в секунду. Днем плюс 5, плюс 7.
2: А сейчас плюс 4.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Каждое утро в нашу студию залетает объявление, которое мы находим в жизни, в различных организациях, ситуациях. И сегодня идем в спортзал, Юлечка. Давай уже.
2: Тренажерный зал, мне кажется.
1: Давай,
2: наверное,
1: идем
2: да?
1: вместе,
2: ну или,
1: конечно.
2: Неважно, там, где спортинвентарь.
1: Такой, что, нелегкий.
2: Что здесь написано? Огромными буквами, просто гигантскими буквами. Просто шрифт, наверное, размера
1: 120.
2: Да, где-то так.
1: Наверное, так.
2: Уважаемые спортсмены,
1: угу.
2: Будьте любезны. Хорошо, да, начинается?
1: Ну, по-доброму
2: будьте
1: пока.
2: Любезны. Убирайте железо, так как техничка не спортсменка.
1: Ну, поэтому... во-первых, тут обращение к двум категориям людей. Во-первых, уважаемые и спортсмены написано через запятую, понимаете?
2: Ну, просто уважаемые вот. Спортсмены, что это, разные люди?
1: Да, есть уважаемые,
2: а есть спортсмены.
1: Давайте, правда, ну вот,
2: поэтому
1: уважать труд чужих
2: уважаемые,
1: людей.
2: Уважаемые спортсмены, помните, что техничка не спортсменка.
1: Железо, пожалуйста, убираем. Объявление находим в нашем Макс телеграм-канале и в группе ВКонтакте.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Вы слушаете радио «Юнитон».

Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рынки посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
3: Какая у вас пицца самая заводная?
4: Арива!
3: Арива?
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это Леген. Подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
8: Додо.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Мам, а что это за батончик?
11: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
10: Он такой вкусный.
12: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
13: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступна по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
15: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 октября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все сухие корма для животных, наполнители, аксессуары.
16: Подробности в магазинах Быстроном.
15: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
17: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
18: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.48 в Новосибирске. Поболтаем здесь с первым утренним шоу. Мы обожаем это делать. Но что касается темы для разговора, в эту среду мы выясняем, что находится у вас, что лежит, живет на тумбочке у кровати.
1: Ну или что у вас там заменяет тумбочку.
0: Табуреточка, пуфик был.
1: Ну давайте почитаем еще несколько сообщений. Галина пишет: ноутбук и массажер для рук. Ну, неплохой вариант.
0: Это устройство два в одном? Или это разные устройства?
1: Ну, кстати, мы иной раз столько времени проводим за ноутбуком.
0: За ноутбуком еще тот массажер, конечно.
1: Евгений написал, у него кружка стоит всегда с надписью «Похмелятор».
0: Ну, просто кружка.
1: Просто кружка.
0: Без содержимого.
1: Там чай, наверное.
0: Или кефир с печеньками, как нам писал Антон.
1: Вполне возможно. Олеся написал, у меня там стабильно по утрам лежит кот. Пришлось убирать все и положить туда мягонький плед.
0: А вот плед положили, так он все, он теперь,
1: что, теперь
0: никогда не уйдет.
1: Или наоборот, да?
0: Да, у вас не будет там никогда ни зарядки для телефона, ни ночника, ни книжка не полежит, все.
1: Татьяна написала, у нее резинка для волос, очень важный вообще-то аксессуар.
0: Потому
1: понимаете?
0: Что у вас нет кота, Татьяна, если бы у вас был кот. Смотри, этот мир крутится вокруг котов. Если бы у вас был кот, там эта резинка уже бы...
1: А, и
0: конечно,
1: все бы
0: заиграли
1: на этом,
0: бы
1: да?
0: им под холодильник.
1: Ну, кстати, по поводу котов, ну сейчас, друзья, перед тем, как мы посмотрим на голосование, просто невероятно важнейшая информация мне тут прилетела. Я обязана ею с вами поделиться, потому что, ну, если не
0: как
1: с вами, то с кем вообще?
0: Как мы будем жить без этого?
1: Просто про котов.
0: Срочно рассказывай.
1: Значит, смотрите, друзья, котячья история. Коты оказались секретным ингредиентом счастья. Ученые изучали, значит, и поняли, что для человеческого, простого человеческого счастья нам нужен кот. Ну или кошка.
0: Ну правда, правда,
1: стресс
0: согласен.
1: Стресс снижает, значит, улучшает сон. Когда на столике прикроватном у вас, видимо, лежит
0: да.
1: и спит. Давление там нормализует, смеяться заставляет.
0: Ну, шикарно,
1: ну,
0: правильно.
1: В принципе, то же самое делают и собаки. Я вот не понимаю, почему именно коты.
0: Ну, потому
1: что
0: кошатников
1: против...
0: больше, чем собачников. А иногда мы совмещаем. Ну, а что касается исследования, абсолютно верно, Юль. Абсолютно. Вот мы сейчас с тобой напрягались утром, вставали рано. За эфиром тоже такие темы обсуждали, что хочется укусить друг друга. А кому я говорю? У Тимы шляцкий кот.
1: Никогда о чем не заходит в студию и не говорит мне.
0: Не говори, сладкая косточка, никогда.
1: Никогда вообще.
0: А почему? И как только я вижу своего ориентала белого с голубыми глазами, у меня как будто теряю рассудок, сумасшедший. У Тимы шляцкий кот.
1: Мы то же самое и с собаками делаем. Оля, моя собака, сейчас нос тебя зацелую.
0: До свидания, пора прощаться.
1: Давайте только на голосование быстро посмотрим, обещанное. На вопрос, что лежит у вас на прикроватной тумбочке, зарядка, естественно, первое место заняла, помимо телефона. На втором месте сейчас у нас, на втором месте вода.
0: Да,
1: и крем.
0: Было.
1: И крем, они прям рядышком.
0: Ага.
1: И там же очки.
0: Да
1: все рядом. Заглядывайте, голосование идет во всех наших мессенджерах, во всех наших соцсетях.
0: Точно, точно.
1: Смотрите, высказывайтесь. Ну, а говорить по теме другой уже мы будем завтра.
0: Подкинем обязательно в 6.55. Пуш вернется. Ну, а на сегодня наш ансамбль с вами прощается. Наша шляткая кошечка Юлечка.
1: Ути мой котик маленький.
0: Тю-тю-тю, Пуш, всем пуш.
1: Счастливо.
2: Вас приветствует Юля.
3: И Тёма.
2: Пути на работе.
3: И те, кто дома.
2: Пуш, Юнитон.
3: Новый день встречаем.

0: Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
1: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
2: Строительные смеси Брозекс, штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
4: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
5: Здесь начинается искусство аромата.
4: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
5: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
9: Каникулы в Китае. Level 11.
10: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Здорово и в ресторане. Букетси.
18: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 5, плюс 7 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
2: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии «Белой аптеки».
14: Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
17: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
19: 22 октября. Концертный зал «Сибирь-концерт». 19:00. Билеты в кассах города. 16+.
20: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
21: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
22: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, Дарья Макарова с вами. Расскажу в эти минуты о жеребце по кличке Хьюго из Англии. Именно его недавно признали самым высоким из ныне живущих коней. Конь по кличке Хьюго живет на ферме в английском городе Таучестер. По данным судей Книги рекордов, рост этого коня от копыт до холки 199 сантиметров. Сейчас животному около 5 лет, а представители его породы Шайр продолжают расти до 7-8 лет. И, вероятно, скоро это животное побьет свой собственный рекорд. Что важно, Хьюго не самый высокий конь за всю историю человечества, а только лишь самый рослый из ныне живущих жеребцов. Прежним обладателем этого титула был бельгийский тяжеловоз по кличке Биг Джей, чей рост в 2010 году достигал отметки в 210,19 сантиметров. Но абсолютный рекорд по росту все еще принадлежит коню Сэмпсону. Самец ростом 2,19 метров жил еще в 19 веке.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира. FM 107.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Можно и до свадьбы. Букетси. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Подтянуть английский Level 11. А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
6: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 5, плюс 7 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Реклама. Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на рыбную консервацию.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
13: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
15: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
16: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
15: Не спеши нарушать.
16: Спеши научиться управлять безопасно.
17: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
18: В центре стоматологии Белой аптеки.
19: Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
22: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
23: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
25: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
26: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. За год стоимость комплекта оперативной памяти для компьютера выросла в 4,5 раза. По данным ТАСС, ОЗУ объемом 32 гигабайта в рознице подорожало с 9,5 до 42,5 тысяч рублей. Основная причина роста цен – потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта. Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. По итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4 миллиона 360 тысяч розничных займов. За год прирост составил 23%, в численном выражении он подскочил на 830 тысяч единиц. Один из старейших автосалонов мира закрылся после 120 лет существования. Это Рочестерская международная выставка в США, история которой началась в 1908 году. Причину закрытия не назвали, но журналистам удалось узнать, что мероприятие перестало быть экономически выгодным. Посещаемость резко упала после пандемии COVID-19 и уже не восстановилась. Новосибирская «Сибирь» сегодня проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против Салавата Юлаева. Команды уже встречались 2 числа в Уфе. Тогда новосибирцы победили со счетом 4-2. Игра на «Сибирь-арене» начнется в 19:30, сообщает официальный сайт клуба. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календарь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Мам, а что это за батончик?
1: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, фрау Марта, стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
6: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
1: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
7: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
9: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
10: Додо.
11: Петрович, наливай.
12: Наливаю.
13: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
11: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
13: А, Брозекс. Наливай.
12: Наливаю.
14: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Нужен английский? Level 11.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
10: Додо.
19: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
20: Здесь начинается искусство аромата.
19: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
20: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
21: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
22: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
23: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
10: Додо.
24: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
25: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
26: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 5, плюс 7 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
3: ДОДО.
4: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
5: В центре стоматологии Белой аптеки.
6: Звоните 382-8300. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только с 8 по 10 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на шоколадные батончики.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
10: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
11: Какие планы на выходные?
12: Я, сериал и пицца.
3: Да-да.
13: А теперь к новостям науки.
14: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
13: Телефон 230-98-58.
15: Застройщик ООО «СЗ РТС» Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
17: Подарил и порядок. Букет СИП.
18: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
3: «Додо».
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
21: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
23: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
3: «Додо».
25: 8 октября. Концертный зал имени Каца. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
26: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
27: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Супер Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении.
1: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сегодняшнюю проверку систем оповещения в Новосибирской области перенесли на 9 октября. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС. Время мероприятия не изменилось с 10.40 до 10.50. Предусмотрено включение уличных электросирен и громкоговорителей. Сообщение о проведении проверки также может прозвучать в эфире теле- и радиоканалов. Причины переноса не уточняются. В России ускорился спад на книжном рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию книгораспространителей. За год оборот книжных магазинов упал примерно на 5%, при этом закрылись 558 торговых точек. Открыть удалось только 272. В правительстве тем временем задумались о спасении книготорговли. Одним из способов назвали расширение функций книжных магазинов. Доллар продолжает оставаться самой популярной у россиян иностранной валютой. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса Банки.ру. На покупку американской денежной единицы пришлось 68% от общего числа заявок. Другие валюты заметно отстают. Так, доля евро составила 22%, а юаня всего 7%. Нападающий Лионель Месси забил гол в своем последнем 208-м матче за команду Аргентины. Встреча со сборной Бенина прошла в Буэнос-Айресе. Как отмечает издание «Лента», это был 126-й гол за бело-голубых. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, о завершении карьеры в ней он объявил 31 августа. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Какая у вас пицца самая заводная?
1: Арива!
0: Арива? А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС «Академинвестпроектная декларация» nano.dom.rf.
3: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
5: Мам, что сегодня на ужин?
6: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
7: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
4: «Додо».
5: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
6: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. СИП-кофе. СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Ну что там?
11: Усталость и сонливость.
10: Да-да, совсем сонливый.
11: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
10: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Приятно и на работе. Букет СИП.
14: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
4: Додо.
11: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 5, плюс 7 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на подгузники и игрушки. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ударные скидки. Минус 50% на анализы, которые расскажут о состоянии печени и желчевыводящих путей и помогут провериться на гепатиты В и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Какие планы на выходные?
6: Я, сериал и пицца. Да-да.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
10: Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
12: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
18: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
19: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
21: В центре стоматологии «Белой аптеки».
22: Звоните 382-8300.
23: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
24: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
25: «Додо».
26: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
27: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
28: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семьи.

0: по-прежнему не зарегистрированы. В Сибири возрождаются столовые. Как отметили в Центробанке, подзабытый формат общепита появился в Омской области. Столовые начали открывать на месте прекративших работу кафе и ресторанов. В целом за год в Зауральской части России сегмент готовой еды вырос на 20%. Площадь Каспийского моря за 30 лет сократилась почти на 7,5%. Убыль сопоставима с размером территории Албании. Уровень водоема ежегодно снижается примерно на 10 сантиметров, выяснили ученые Института океанологии. В связи с этим возникает ряд проблем, поскольку мелеют Волга-Каспийский канал и морские порты, из-за чего усложняется движение судов. Кроме того, береговая линия отступает от населенных пунктов. Признаков замедления этого процесса пока не наблюдается. Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Форвард пояснил, что решение было принято летом вместе с семьей. В начале июля Овечкин подписал контракт с Вашингтоном сроком на 1 год. На счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший результат в истории лиги. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет, Дарья Макарова с вами. Расскажу в эти минуты о жеребце по кличке Хьюго из Англии. Именно его недавно признали самым высоким из ныне живущих коней. Конь по кличке Хьюго живет на ферме в английском городе Таучестер. По данным судей Книги рекордов, рост этого коня от копыт до холки 199 сантиметров. Сейчас животному около 5 лет, а представители его породы Шайр продолжают расти до 7-8 лет. И, вероятно, скоро это животное побьет свой собственный рекорд. Что важно, Хьюго не самый высокий конь за всю историю человечества, а только лишь самый рослый из ныне живущих жеребцов. Прежним обладателем этого титула был бельгийский тяжеловоз по кличке Биг Джей, чей рост в 2010 году достигал отметки в 210,19 сантиметров. Но абсолютный рекорд по росту все еще принадлежит коню Сэмпсону. Самец ростом 2,19 метров жил еще в 19 веке.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси «Брозекс». Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
5: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
6: Здесь начинается искусство аромата.
5: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
6: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
7: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
9: Можно и без повода. Букет «Сип».
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия цели до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
13: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
8: «Додо».
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
16: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
17: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
19: Английский для детей Level 11.
20: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
21: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
8: «Додо».
23: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
24: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Марский продукт для людей с широкой душой.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какая у вас пицца самая заводная?
8: Арива!
7: Арива?
9: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
10: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
11: Додо.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии Белой аптеки.
14: Звоните 382-8300.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
17: Мам, а что это за батончик?
18: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
17: Он такой вкусный.
19: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
20: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
21: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
22: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
11: Додо.
23: Квартиры в жилом ком.
24: Такой джакузи.
25: Дочка, просто мост.
26: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
27: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
11: Додо.
28: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
29: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
30: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
31: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
32: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске приступили к активной подготовке сноса здания центрального универмага. Там завершается установка строительного ограждения и начались работы по вывозу мусора.

0: России открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий, из них 11,5 тысяч – учителя-предметники. Самый большой спрос на преподавателей математики, русского языка и литературы – таковы данные портала «Работа в России». Специалисты считают, что главная проблема в зарплате. Школьным работникам предлагают менее 41 тысячи рублей. Это почти втрое ниже, чем средняя оплата труда в стране. Исследование, посвященное способам оплаты товаров и услуг в России, провела компания MarConsult. Абсолютным лидером оказалась банковская карта, которую используют четверо из пяти опрошенных. На втором месте система быстрых платежей с долей 39%. Оплату по QR-кодам практикуют 9%, а электронными кошельками 13% россиян. При этом наличные деньги сохраняют крепкую позицию. Основным инструментом расчетов их назвали более четверти респондентов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 10-12 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру «Праздничный календарь». Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
3: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
7: Здорово и в ресторане. Букетси.
8: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
9: Додо.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
13: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
14: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Какие планы на выходные?
19: Я, сериал и пицца.
9: Да-да.
20: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
3: Додо.
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр Гринвич.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!

0: декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии Белой аптеки.
4: Звоните 382-8300. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
8: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19.00. Билеты в кассах города, 16+.
9: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
10: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
9: Не спеши нарушать.
11: Спеши научиться управлять безопасно.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио «Юнитон». Только хиты.
14: Только хиты.
13: Стопроцентные.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом,

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске открыли новый мост через реку Тулу. Как напомнил мэр Максим Кудрявцев, его соорудили на месте старой переправы 1962 года постройки. При этом дорожное полотно стало на 10 метров шире, а вместо двух полос автомобильное движение теперь идет по четырем. Пешеходные тротуары пока не готовы, их обещают оборудовать в ноябре. Сегодняшнюю проверку систем оповещения в Новосибирской области перенесли на 9 октября. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС. Время мероприятия не изменилось с 10.40 до 10.50. Предусмотрено включение уличных электросирен и громкоговорителей. Сообщение о проведении проверки также может прозвучать в эфире теле- и радиоканалов. Причины переноса не уточняются. Число киберпреступлений.

0: пандемию COVID-19 и уже не восстановилась. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 10-12 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М». Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пенный очиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, «Эва», 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк», «Мира 61».
3: Заговорить на английском «Level 11».
4: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Петрович, наливай.
6: Наливаю.
7: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
5: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
7: А, Брозекс. Наливай.
6: Наливаю.
8: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
9: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35. Можно и до свадьбы. Букет СИП.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
17: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
19: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
21: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
22: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
4: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на все сухие корма для животных, наполнители, аксессуары.
11: Подробности в магазинах «Быстроном».
10: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии «Белой аптеки».
14: Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
17: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
18: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
0: А новый час на радио «Юнитон» начинаем с новостей. В студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Новосибирской области. За последние 7 суток обращений к врачам стало меньше почти на 5,5%, чем недели ранее. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаев гриппа по-прежнему не зарегистрировано. Новый морозостойкий стройматериал разработали ученые Новосибирского государственного университета. Состав назвали арктическим цементом. Он предназначен для использования в условиях крайнего севера. Новинка способна застывать при температуре до -34 градусов. При этом спустя сутки прочность материала оценивалась на 74% выше, чем у стандартного цемента. В России массово разоряются строительные компании. Согласно исследованию «Контур Фокуса», с начала июня по начало сентября количество дел о банкротстве девелоперов увеличилось более чем на треть, почти до 1500 случаев. Аналитики уточняют, что в большинстве речь идет о региональных застройщиках, которые не в силах закрыть обязательства при падении объемов заказов. Мировой рейтинг кинотеатров намерена создать Американская академия кинематографических искусств и наук. Такое заявление размещено на официальном сайте организации. В список попадут 50 локаций, 25 из США, остальные из других стран.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Привет-привет! Хмурый, с тучами, прохладный осенний Новосибирск. И даже, знаете, мне кажется, хорошо. Ну, сколько можно жить с голубым небом и ярким солнцем? Уже, знаете, снега хочется, но вот колеса менять не очень хочется. А кто их вообще любит менять? Это, знаете, как чистить зубы. Надо делать, да, а радости ноль от этого. Синоптики, кстати, на завтра обещают нам потепление до плюс 10, плюс 12, и это тоже радует уже. А в Новосибирске плюс 12 осенью, это уже почти курорт. Можно даже куртку на легкую заменить. Ну, правда, на пару часов. Вечером опять будет холодно. У микрофона Алексей Шипелкин. Ближайшие 3 часа. Я желаю всем отличного настроения и сибирского здоровья. Давайте расслабимся и послушаем отличную музыку на радио Юнитон.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибешься.
0: FM 107. Yeah, Blue Chanel.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Avis Med заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Avis Med. Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
4: Телефон 230-98-58.
6: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадминстроектная декларация nano.dom.rf.
7: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
9: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
10: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
3: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
5: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии «Белой аптеки».
10: Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
13: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
12: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
14: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
15: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио «Юнитон».
1: Прогноз погоды на завтра, на четверг, 8 октября. Западно-сибирское метеоагентство предупреждает, день завтра начнется спокойно, но ближе к вечеру в Новосибирске все-таки соберется небольшой дождь. Ветер будет дуть южный от 3 до 8 метров в секунду, а днем аж порывы до 18 метров в секунду. Зонт может улететь. Ночью температура плюс 1-3, днем плюс 10-12. Ну, в общем, октябрь как октябрь, днем куртка, а вечером еще одна.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОЭЗ Новосибирский квартал. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну а мы с вами ловим последнее лето. Далее у нас топики Carte Blanche, Lucky Ones, теплые синтезаторы, легкая меланхолия и пульс, который не дает стоять на месте. Да, трек про то, как сбежать от всего с кем-то близким и просто быть. Ну, может быть, мы и есть те самые прекрасные счастливчики. Давайте послушаем на радио Юнитон.

0: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мам, а что это за батончик?
2: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
1: Он такой вкусный.
3: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
3: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
4: Додо.
5: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Ну что там?
13: Усталость и сонливость.
12: Да-да, совсем сонливый.
13: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
12: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Пока мы тут слушали Ваню Дмитриенко, к нам проник Павел Николаев в студию. Будет делиться с нами новостями. Ну что, шагаем в час следующий. В Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сегодняшнюю проверку систем оповещения в Новосибирской области перенесли на 9 октября. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС. Время мероприятия не изменилось с 10.40 до 10.50. Предусмотрено включение уличных электросирен и громкоговорителей. Сообщение о проведении проверки также может прозвучать в эфире теле- и радиоканалов. Причины переноса не уточняются. Один из старейших автосалонов мира закрылся после 120 лет существования. Это Рочестерская международная выставка в США, история которой началась в 1908 году. Причину закрытия не назвали, но журналистам удалось узнать, что мероприятие перестало быть экономически выгодным. Посещаемость резко упала после пандемии COVID-19 и уже не восстановилась. Власти Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года. Об этом пишет издание «Бангкок Пост». Сумма составит 450 батов с человека, это около 1200 рублей. Часть вырученных денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. Нападающий Лионель Месси забил гол в своем последнем 208-м матче за команду Аргентины. Встреча со сборной Бенина прошла в Буэнос-Айресе. Как отмечает издание «Лента», это был 126-й гол за бело-голубых. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, а завершение карьеры в ней он объявил 31 августа. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Добрый вечер, Новосибирск. Я напоминаю, что сегодня у нас 7 октября, среда, и полистаем календарь обратного отсчета. Что же мы тут видим? До конца года у нас остается всего лишь 84 дня, они пролетят сейчас моментально. До дня рождения радио Ньютон 59, нужно тоже уже готовиться, и мы вовсю готовимся к этому событию. День народного единства через 27, четверг уже завтра, а сегодня Международный день врача и фестиваль гитары в Аргентине. Я предлагаю объединить эти два праздника и врачей поздравить, и песни под гитару от души по горлани. Да, и, кстати, за здоровье самого главного стакан чая выпить. В студии один, без гитары, Алексей Шипелкин. Всем врачам респект. И от меня у вас, для вас специально 100% мега-хиты. И, кстати, через 3 минуты предлагаю поучаствовать в игре «Урок музыки». Так что будьте на телефоне. Телефон прямого эфира прежний, 209-05-07. Кто желает пощекотать свои музыкальные нервы, звоните.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня, хозяин.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Начинаем наш урок музыки в эфире радио «Юнитон». Я задаю вам вопрос, связанный с музыкой. Вы на него отвечаете. Если отвечаете правильно, то получаете два билета в Центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Телефон прямого эфира прежний, 209-0507. У нас уже есть первый дозвонившийся. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Алексей.
2: Очень приятно. Тоже Алексей. Удивительно. Надо же, друзья, город, заказывайте, загадывайте желание. Да и заказывайте тоже чего-нибудь. Алексей, вы какое отношение к музыке имеете?
3: Ну, посредственное. Ну, радио «Юнитон» слушаю. Ага. Первого дня как оно.
2: Все, ну хорошо, я думаю, что вы справитесь с сегодняшним заданием. Не скажу, что оно сегодня очень простое, но я думаю, что вы эту исполнительницу, ну, должны как минимум знать, потому что ей уже, ну, как мне кажется, лет 206, ну, плюс-минус. Итак, готовы?
3: Готов.
2: Да, тут самое главное, что если вы отвечаете, то вы молодец, большой призы ваши. Если не отвечаете, то приз уезжает, как говорится, на следующий день. Итак, исполнительница Кайли Миноук. Слышали про такое, да?
3: Да, да, да.
2: Никогда не снималась в кино. Вот это верное утверждение или неверное?
3: Не снималась, верное.
2: Не снималась, верное, или все-таки она снималась?
3: Ни одного фильма не помню с ее участием.
2: Вот прям совсем.
3: Возможно, я ошибаюсь, но...
2: Угу. Ну вот тут надо как-то подумать и поразмыслить. Все-таки снималась она, что ей уже, собственно, 206 лет, да? А, ну, плюс-минус там. Или все-таки вообще не снималась, ну, никто ее ни разу не снял в кино?
3: Не снималась.
2: Не снималась, да? И это... А что это? Вот это что. Вот это, вот оно. Алексей, ну я вот направлял вас на путь истины ведь, а? Вы же понимаете, ну человеку 200, ну там, ну ладно, не 200, чуть помоложе она. Конечно же, снималась. Она дебютировала в 89-м году в картине «Преступники», если что, возрастной ценз 12+. В 94-м году она сыграла на первом плане роль Кэмми в фильме «Уличный боец». Я думаю, этот фильм-то вы точно видели. Позже Миноук снялась в фильмах «Мулен Руж», тоже шикарный фильм. «Джек и Диана», «Корпорация Святые Моторы». В общем, ее любят снимать режиссеры. И поэтому ваш ответ был сегодня неверный. К сожалению, два билета в Центр развлечений «Аполло» и «Квантум» остаются у нас.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
3: Здесь начинается искусство аромата.
2: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
3: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
4: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
5: Что? Что это?
6: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед – 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
10: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
11: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: А теперь к новостям науки.
14: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
13: Телефон 230-98-58.
15: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.ком.рф.
16: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
18: До-до.
19: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
20: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
21: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
22: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
23: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
24: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен-бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
18: Додо.
25: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
26: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: 17 октября. Главное открытие.

0: Меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А давайте про погоду на завтра, четверг, 8 октября. Итак, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске будет небольшой дождь. Вот тут ключевое слово, наверное, в конце дня. Так что, если вы планировали промокнуть, лучше это сделать ближе к вечеру. Ветер будет дуть южный от 3 до 8, днем порывы до 18 метров в секунду. Но ветер будет южный, такой южный, теплый характер. Ночью температура плюс 1,3, днем теплее плюс 10-12. Так что, друзья, одевайтесь по погоде, и пускай погода одевается по вам.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

вы в курсе, что каждую пятницу и субботу в 20.00 мы возвращаемся туда, где музыка звучала по-особенному, а пластинки были круглыми? Да, команда «Стерео» — ретро-хитры, которые живут в наших сердцах. Не пропустите, будет тепло.

0: Сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. ОГРН 319-547-687-251.
2: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 8 и 9 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на рыбную консервацию.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
10: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
13: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
14: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
15: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
17: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
18: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209-13-33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
19: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
20: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
21: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
23: These streets are far from black and white.

0: Да он тебя любит. Вспомнилось тут мем. В голову пришел. А мы, кстати, любим Павла Николаева, потому что он приходит в конце каждого часа, чтобы рассказать нам в новом часе новости. Поэтому давайте дадим ему слово. В Новосибирске 19:00 уже.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» – моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске идет активная подготовка к сносу здания центрального универмага. Там завершается установка строительного ограждения и начались работы по вывозу мусора. Как ранее писал «Континент Сибирь», на месте бывшего магазина планируется возвести квартал с апартаментами и коммерческой недвижимостью. Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Новосибирской области. За последние 7 суток обращение к врачам стало меньше почти на 5,5%, чем недели ранее. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаев гриппа по-прежнему не зарегистрировано. В Новосибирске открыли новый мост через реку Тулу. Как напомнил мэр Максим Кудрявцев, его соорудили на месте старой переправы 1962 года постройки. При этом дорожное полотно стало на 10 метров шире, а вместо двух полос автомобильное движение теперь идет по четырем. Пешеходные тротуары пока не готовы, их обещают оборудовать в ноябре. Новый морозостойкий стройматериал разработали ученые Новосибирского государственного университета. Состав назвали арктическим цементом, он предназначен для использования в условиях крайнего севера. Новинка способна схватываться при температуре до минус 34 градусов, при этом спустя сутки прочность материала оценивалась на 74% выше, чем у стандартного цемента. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 10-12 градусов выше нуля. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Добрый вечер, 19.06, Новосибирский, город дружно встал в пробку и делает вид, что так оно и задумано. В машине, друзья, если вы находитесь в данный момент, вы не стоите, то вы медитируете. В автобусе вы не толкаетесь, вы социализируетесь, а дома, ну, вы уже просто победитель сегодняшнего дня. Кто-то сегодня устал, кто-то голоден, кто-то уже мысленно в тапках, вот я так себя ощущаю. Это прекрасно. Грузить я вас не буду, просто включим хорошую музыку и поедем дальше вместе. В студии еще час Алексей Шипелкин. Я желаю всем прекрасного вечера. До дома осталось не так далеко.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин. Не ошибайся.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. I'm really

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
1: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
6: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
7: А теперь к новостям науки.
8: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
7: Телефон 230-98-58.
9: Застройщик ООО СЗ РНДС Академинвест. Проектная декларация на nano.com.rf.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии «Белой аптеки».
13: Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: 17 октября. Главный

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
2: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: «Додо». Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на «додопицца.ру». Продавец ИП «Енец» Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
10: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде на завтра, четверг, 8 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в нашем городе в конце дня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер будет дуть южный от 3 до 8, днем порывы до 18 метров в секунду. Ночная температура прохладная, плюс 1-3, днем от 10 до 12 градусов, еще пока выше 0.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

помните, когда музыка была громкая, а танцы обязательной программой вечера? Майли Сайрус, кстати, тоже помнит, и она недовольна, что дети не хотят танцевать. Впрочем, бас все исправит. Бас Персуадес. В эфире радио Юнитон. Новинка на радио.

0: знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в Центр Глазко на глазко.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только с 8 по 10 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на шоколадные батончики.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
10: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен-бамбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
11: Додо.
12: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
13: Мам, а что это за батончик?
12: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
13: Он такой вкусный.
14: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
15: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. ПАТ не является лекарственным средством.

0: проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
4: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
3: Не спеши нарушать.
4: Спеши научиться управлять безопасно.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ну что ж, среда октября прожита не зря. Завтра уже четверг, днем до плюс 12 обещают. Идеальная погода, чтобы устроить прогулку. Ну а пока я закрываю этот день на радио Ньютон проектом «Танцпол». Целый час движения от Алексея Куприянцева. А с вами был Алексей Шипелкин. До скорой встречи в эфире. 20.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букетсип.

0: 107FM. Реклама.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен-бомбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
4: Додо.
5: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
6: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Да-да.
7: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
8: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
9: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
10: 8 октября. Концертный зал имени Гатса. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Друзья, начинаем упражнение.
14: На бицепс?
13: Нет.
14: На трицепс?
13: Нет. Для ума.
15: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: на 107FM. Радио.
1: Юнитон. Реклама. Нужен английский? Level 11.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
10: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
11: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Денис Мацуев представляет «Диалог поколений». Фортепианный концерт восходящих звезд. 13 октября. Новосибирская филармония. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. Категория 12+.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Морский продукт для людей с широкой душой.
2: Каникулы в Китае. Level 11.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
6: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
9: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пряники нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегатон».

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Юнитон.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
6: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +3 градуса, днем +10, +12.

0: must I stand the pain?
1: В Новосибирске полночь. FM 107.

Когда ты, если без шуток, но украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Новосибирске час ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 254-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
5: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
6: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: В

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в конце дня в Новосибирске небольшой дождь. Ветер южный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Что это такое было?
0: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Да, друзья, это Пуш, первое утреннее шоу. Мы рады встрече. Доброе утро. Четверг.
1: Четверг?
0: Четверг? Не всегда.
1: Всем доброго
0: не
1: утра.
0: Да. Ой, как быстро пролетает неделя.
1: Утро.
0: Ничего не сделано.
1: Хотите начнем с интересной новости?
0: Давай,
1: ну, сразу,
0: Юлечка,
1: да, вот это. Что вот это вот пожелание доброго утра? Мы все каждый день желаем, ничего
0: мы
1: удивительного.
0: Мы все спешим,
1: да,
0: за чудесами. Ну-ка.
1: А вот то, что бобры сгрызли табличку, которая предупреждала об опасных бобрах, вот это классно, да? Сразу вспомнилась песня. Бобр!
0: Да. Сидим с бобром за столом, табличку жуем.
1: А правильно сделали, да? Вот идут такие бобры. Это в Польше, кстати, было. Идут такие, смотрят табличку, так, да?
0: У нас все новости
1: опасные
0: про бобров
1: бобры.
0: Только из Польши.
1: Опасные бобры. Бобры такие, да вы обалдели, что ли? И съели табличку.
0: Нет, они могли бы дорисовать не опасные, но у них не было с собой маркера, конечно же.
1: Им
0: пришлось грызть, друзья. Что вы сегодня грызете? Гранит науки?
1: Или печенюшку?
0: Печенюшку уже где-то с кофе, с чаем. Или в дороге? Рассказывайте, что радует и беспокоит. Мы поддержим, передадим. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
1: Добро пожаловать. Пока мы тут грызем печенюшку с Кока-Колой.
0: Да, Юлечка, нельзя говорить Кока-Кола.
1: Ой, извините, просто
0: кола.
1: С колой, да.
0: Ты два раза сказала Кока-Кола. Три раза уже сказали, друзья. Просто с колой. Музыка звучит. И, естественно, окончательно выводит вас из сна в этот четверг.
1: Всем доброго утра.
2: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.